3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Более, когда я не знаю, в конце, вот это, в Эликах, в Сан-Стрессах, а знаю, поведу, что они, это,

0: это продукция отравила, но я действительно какой номер жертвы, это для нам детектируем.
1: Видать, твой отец задушен.

0: вот на экзамен, вот это, пришли на пожалуйста, сам там тебя пришли. Я сейчас на концерту, а не пришел. Это такое такси.
1: Вот мы сейчас на концерту, на концерту.